0: Clima. Soluții complete de climatizare. Instalare, mentenanță și 5 ani гарантия.
1: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
2: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 0799591195.
4: Muse FM.
5: Muse FM.
6: I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while.

Telegram Radio Muz FM. Это да, контроль за телефоном, но норма экзиста. Адика со сунать. Кум дать де вамени ештя тот мой интересаза. Дича мо тема каре суна аша. Кын дать де белеле? Пе чине сунать прима дата, дака авец вамени воштри пентру

Друзья, всем привет! С вами Аксена. Желаю вам хорошего дня и прекрасного настроения вместе с моим новым синглом «Boys». Оставайтесь

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: sexy and I know it.
1: Moose FM.
2: Друзья, всем привет! С вами Оксена. Желаю вам хорошего дня и прекрасного настроения вместе с моим новым синглом Boys.

нашел себе не только в отребил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.